Ester kussi anist, eptet bitoči kuči pof, не повторит, шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.